Калининграде 2:00 ночи. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на «Балтик Плюс».

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: because it's you.
1: Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

Калининграде 3 часа ночи. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Калининграде 4 часа утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Baltic Plus.ru.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: незабываемые хиты из коллекции радио «Балтик Плюс».
1: Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

Калининграде 5 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

ушли холода. Весна на Балтик Плюс.

Калининграде 6 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Весна. Время планов и предложений. Балтик плюс.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепотом.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера только музыка и ничего лишнего.
1: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Калининграде 7 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего. Реклама.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Ручейная, 2. Мебельный дом «Диамир».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс»
2: 952-555.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Запомните, нужно переобуть машину, на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
0: Телефон рекламной службы радио «Балтик Плюс» 952-555.
6: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

Калининграде 8 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего. There is no one to blame, so we can blame.

0: Реклама.
1: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Киросфера.ру. Где же скидку я беру? Киросфера.ру.
3: Спинков Юрий Владимирович, Угаран, 3043-90605-5303.
4: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 5077-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Балтик Плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Голос твоего города. Реклама.
2: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет. Сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
4: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
5: А я общаться не только в чате.
6: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
7: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
8: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
0: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555.
9: Балтик Плюс.
0: Музыка твоего города.
10: Заходи без причин.

Калининграде 9 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

проснулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
3: Спинников Юрий Владимирович, Угаран 3043-9060-553-003.
0: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Весна. Время планов и предложений. Балтик Плюс.
4: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Неман, Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: Все, как известно, решают детали. В современном автомобиле их около 70 тысяч. Чтобы не утонуть в океане автодеталей, доверьте свое судно опытным лоцманам автоцентров «Монро». Запчасти прямо с заводов Западной Европы в наши автоцентры. Год безусловной гарантии. Автоцентры «Монро». Гагарина, 114. Московский проспект, 2Б. Ориентир – школа милиции.
2: ЗОЖ, ПП, БЖУ. Сейчас модно следить за питанием. Но если уже есть проблемы с пищеварением, одной брокколи не отделаешься. В CityDoc опытные гастроэнтерологи, УЗИ, анализы, эндоскопии, седации. Верните радость от вкусной еды. Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
5: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито.
2: Бурито. Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
1: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик». 29 мая. Вагонка. Бурито. Бурито. 12+.
0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии, своя техподдержка, свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
3: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
4: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 40-12-21-18-82. 21-18-82.
5: Лицензия ЛМ-56-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
8: Разрабатываете технические проекты наружной рекламы?
9: Да!
8: Готовите документацию для получения паспорта рекламного места?
9: Да!
8: Сопровождаете и консультируете на всех этапах согласования?
9: Да!
8: Да кто же вы такие?
10: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
11: Разработаем технический проект рекламной конструкции, проконсультируем на всех этапах и подготовим необходимую документацию для получения паспорта рекламного места. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
12: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

Калининграде 10 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Грэна и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассире. 16+.
2: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор, я вас поздравляю.
2: Да ни с чем, Моль живет в комоде, понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
4: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
5: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе.
6: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Посадить сад – значит верить в завтрашний день. Весна на «Балтик Плюс».

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19:00 Янтарь Холл, город Светлогорск. 6+.
1: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
4: «Балтик Плюс».
3: Голос твоего города.

0: Реклама.
1: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
2: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
3: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
6: С 30 апреля в «Эпицентре». «Ждун-2». «Ждун» возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
7: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
8: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
9: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
0: Телефон рекламной службы радио «Балтик Плюс» 952-555.
10: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

Калининграде 11 часов дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Балтик Плюс. Реклама.
1: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный. Автоцентр «Бавария». Специализированный центр по ремонту автомобилей «Мерседес». Мы не продаем автомобили «Мерседес», но мы их профессионально ремонтируем. У нас профессиональное диагностическое оборудование. Огромный склад запасных частей из Германии. И мы дадим вам годовую гарантию. Автоцентр «Бавария». Специализированный центр по ремонту автомобилей «Мерседес». Московский проспект, 2Б. Ориентир – школа милиции.
2: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
2: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
4: Первый фирменный магазин в Калининграде компьютерных кресел «Самурай» и «Йога» от компании «Мета» в ТРЦ «Балтиамолл».
5: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Реклама.
1: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 50-77-99.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.

0: Неман, Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на Балтик Плюс.

0: Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера только музыка и ничего лишнего.
1: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: С 30 апреля в Эпицентре. Ждун 2. Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая вверх по волшебному дереву. Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре Эпицентр. Подробности на сайте и в соцсетях.
2: Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков на Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
3: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
4: Рекламу на радиостанциях размещаете?
5: Да!
4: Во всех городах нашего региона?
5: Да!
4: Своя студия для записи роликов есть?
5: Да!
4: А специальные условия предоставляете?
5: Да!
6: Да кто же вы такие?
7: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Разрабатываем оригинальные тексты, записываем аудиоролики и размещаем на радиостанциях. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
8: Тогда виногаз.
9: 17 мая. ДС «Янтарный». Н.Ю. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
13: «Балтик Плюс».
12: Музыка твоего города.

Калининграде полдень. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Мебельный дом «Диамир», город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Кабы я была царица,
2: говорит одна девица,
1: я б для батюшки царя родила богатыря.
2: Путь к родительству бывает разным. Современная медицина помогает пройти его. «Ситидок» – от репродуктивных бережных операций до ЭКО. Женское здоровье на отлично.
1: Сказка ложь, давний намек. Приходите в «Ситидок».
2: Адрес Дзержинского, 3А. Телефон 30-30-13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне шубу заверните соболиную.
2: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
4: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
5: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
6: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
8: Вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик Плюс.

проснулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Голос твоего города. Реклама.
2: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
3: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в Гвардейске в пряник Топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник Топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

0: Мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Скания-центр «Калининград» на Большой Окружной, 15. Новые времена, новые услуги. Теперь «Иман», «Мерседес», «ДАФ». Запчасти и ремонт. Гарантия 1 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии, своя техподдержка, свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
4: 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито.
5: Бурито. Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
6: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик».
4: 29 мая. Вагонка. Бурито.
6: 12+.
7: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Аиста – гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

В Калининграде час дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Мне шубу заверните соболиную.
2: Отличный выбор, я вас поздравляю.
1: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
3: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
4: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра 12+.
5: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в «Пирамиде» и на кассире. 16+.
6: Ищите кресло для дома и офиса? Тогда вам в «Экспресс-офис». Калининград, Советский проспект, 199.
7: Заслуженный артист России Александр Маршал возвращается на сцену «Янтарь-холл» с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19:00, «Янтарь-холл», город Светлогорск, 6+.
8: Включайтесь! «Триколор» показывает! 3 месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Балтик Плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Голос твоего города. Реклама.
2: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
3: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.

0: Реклама.
1: Тогда Виногаз.
2: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
7: Лазерную подсветку зданий делаете?
8: Да!
7: Декорируете общественные пространства?
8: Да!
7: Дизайн проекта и реализация под ключ?
8: Да!
7: Реализованные проекты сможете показать?
8: Да!
9: Да кто же вы такие?
10: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
11: Команда профессиональных декораторов и специалистов по архитектурной подсветке превратит ваш объект в главное украшение города. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
12: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

В Калининграде 2 часа дня. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Мне шубу заверните соболиную.
2: Отличный выбор, я вас поздравляю.
1: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
3: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.

0: Калининград, Ручейная 2, Мебельный дом Диамир.
1: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В трех- и четырехкомнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин» 5779.
2: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
3: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
4: Ипасменьков Юрий Владимирович, ГРН 3043-906-055-303.
5: В автоцентрах «Монро» работает отличная команда. Мы примем ваш автомобиль, сделаем диагностику ходовой части, заменим амортизаторы, отремонтируем тормозную систему, заменим моторное масло, сделаем развал схождения и дадим годовую безусловную гарантию. Автоцентры «Монро», Дзержинского 19, Московский проспект 2Б, ориентир школы милиции.
6: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Отдыхай все выходные вместе с «Балтик Плюс». С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Помните, как легко дышалось в детстве? Верните это ощущение. CityDoc – лор-центр полного цикла. Диагностика, щадящие эндоскопические операции для взрослых и детей. Чистый нос, ясный слух, спокойное горло и снова дышится легко. Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
4: «Балтик Плюс».
3: Голос твоего города.

0: Реклама.
1: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
2: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
3: С 30 апреля в эпицентре «Ждун-2». Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
4: Запомните, нужно переобуть машину — на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
5: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
6: Тогда Виногаз.
7: 17 мая. ДС «Янтарный». НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна-305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю, где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю! В автокресле!
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
11: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

В Калининграде 3 часа дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Балтик Плюс.
1: Музыка твоего города.
2: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на Балтик плюс. Реклама.

0: мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки из прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Мне шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор, я вас поздравляю.
3: Да ни с чем, моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
5: Мебельный центр «Балт-Ламинат», Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
7: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.
1: Вот интересно, откуда у людей старшего возраста деньги? Один пенсионер в банке спрашивал, а можно ли этот вклад на другой поменять? Вклад. Видимо, отсутствие надобностей. Одежда по минимуму, машины нет, дети где-то, в рестораны не надо, пить нельзя или незачем. А мечты уже можно не осуществлять. То есть, когда станет ничего не надо, появятся деньги, которые уже как бы ни к чему. Итого, пока есть желание, нет возможностей. Появятся возможности, желания пропадут. Гармония. Благодарю за внимание, удачи.
0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.

0: Реклама.
1: Бавария. Специализированный центр по ремонту автомобилей BMW. Мы не продаем автомобили BMW, но мы их профессионально ремонтируем. У нас профессиональное диагностическое оборудование, огромный склад запасных частей из Германии, и мы дадим вам годовую гарантию. Профессионально, удобно, доступно. Автоцентр Бавария. Сервис по ремонту автомобилей BMW. Калининград, Московский проспект 2Б. Ориентир — школа милиции.

0: Диамир, город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
2: «Балтик Плюс».
1: Голос твоего города.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Корпоративные и специализированные мероприятия организовываете?
2: Да!
1: Опыт, успешная команда и ведущие есть?
2: Да!
1: Весь спектр задач сможете взять на себя?
2: Да!
1: Да кто же вы такие?
3: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Большой опыт в организации мероприятий различного уровня и масштаба. Разрабатываем проекты и реализуем без привлечения посредников. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
4: 16 мая в 10:45. Благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Яд.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй. Где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград? И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на «Балтик Плюс».

В Калининграде 4 часа дня. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

Солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Иду ко дну.
1: Отдыхай все выходные вместе с Балтик Плюс. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
2: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
2: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
4: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
5: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в Гвардейске, в пряник Топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник Топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555.
3: Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.
1: В отношениях с женщиной все просто, казалось бы. Вот объясни мне. Ничего не надо объяснять. Когда она говорит «объясни мне, пожалуйста», объяснять ничего не надо тем более. Или «не могу понять». Там уже без вас все поняли. «Да не расстроенная я, уйдите все от меня». А на расстроенное нужно пожалеть. «Ты меня любишь? Придется за что-то платить». «Да уже ничего, значит обязательно что-то». «А было бы неплохо, нужно будет что-то сделать». «Да все нормально, все плохо, все просто прекрасно, все очень плохо». «А что ты делаешь? Значит, вы занимаетесь фигней, и у нее есть на вас планы». «Да, это нет, нет, это да». «Может быть, нет, но скорее да, а вообще шут его знает, видно будет». А вот эта витиеватость, она от слабости. Благодарю за внимание, удачи.
0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.

0: Реклама.
1: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
2: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В 3- и 4-комнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин». 50 77 99.

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
3: «Балтик Плюс».
2: Голос твоего города.

0: Реклама.
1: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шедис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
6: Фирменный стиль и брендбук разработаете?
7: Да!
6: Дизайнеры и настоящие художники есть?
7: Да!
6: И несколько вариантов предложите?
7: Да!
6: Технологии искусственного интеллекта используете?
7: Да!
8: Да кто же вы такие?
9: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
10: Разработаем фирменный стиль и полноценный брендбук. От логотипа до правил работы с цветом. Ваш бренд будет выглядеть стильно и дорого. «Балтик Медиа». 527-107.
11: 527-107.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на «Балтик Плюс».

0: Ка-чинг.
1: В Калининграде 5 часов вечера. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождению Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в «Пирамиде» и на «Кассире».
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Мне шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
5: Заслуженный артист России Александр Маршал возвращается на сцену «Янтарь-Холл» с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19:00 «Янтарь-Холл», город Светлогорск, 6+.
6: Скания-центр «Калининград» на Большой Окружной, 15. Новые времена, новые услуги. Теперь «Иман», «Мерседес», «ДАФ». Запчасти и ремонт. Гарантия 1 год.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в Гвардейске, в пряник «Топиал». Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник «Топиал». Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.
3: Вот бывает так. Вы вызываете такси, садитесь, и складывается такое ощущение, что вы едете не туда, куда надо вам, а туда, куда надо таксисту. Такое впечатление, что ему по пути, и он вас решил просто довезти. Он богатый, щедрый, а вы напросились. И вот он вас привез, но возникает вопрос. Если ему тоже надо сюда, почему должны платить вы? Благодарю за внимание, удачи.
2: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: солнышко улыбнулось, зелень под снегом, ушли холода, весна на Балтик плюс. Реклама.
1: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе.
2: В шоуруме музея Елены Гратий открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3 Московский переулок 1. Вход бесплатный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Вывески изготавливаете?
7: Да!
6: Оформлением витрин занимаетесь?
7: Да!
6: Коммерческий транспорт брендируете?
7: Да!
6: Создаете проекты и согласовываете?
7: Да!
6: Да кто же вы такие?
8: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Изготавливаем вывески, оформляем витрины, брендируем транспорт, разрабатываем и согласовываем проекты. «Балтик Медиа» 527-107, 527-107.
9: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
10: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
11: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
12: С 30 апреля в эпицентре «Ждун-2». Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
13: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
14: «Балтик Плюс».
13: Музыка твоего города.

В Калининграде 6 часов вечера. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

way. Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Балтик Плюс. Реклама.
1: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 50 77 99.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Как измерить счастье? В легком подъеме по лестнице? В прогулке без остановок? Вернуть свободу движений поможет CityDoc. Полный цикл. Диагностика, лечение, операции и восстановление после любой травмы. Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Киросфере много плитки. Вся в наличии и скидки.
6: Где же плитку я беру? Киросфера.ру. Где же скидку я беру? Киросфера.ру.
7: Спинников Юрий Владимирович, Угаран, 3043-9060-55303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: «Фокусы жизни» с Андреем Ковалевым.
1: В самолете тут летел в четвертом ряду. То есть сразу за бизнес-классом, но не в бизнес-классе, но и не очень в экономе. Сосед сидел через кресло, то есть почти как в бизнес-классе, но по цене эконома. Вышел впереди бизнес-класс, сзади эконом, я посередине. Такой, ну не то чтобы переэконом, скорее не до бизнес-класс. Благодарю за внимание, удачи.
0: «Фокусы жизни» с Андреем Ковалевым.

0: belly dancer.
1: Алиса, включи Балтик Плюс.
2: Включаю радио Балтик Плюс.
3: Сервис действует на территории Российской Федерации.

0: Реклама.
1: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Тогда виногаз.
2: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
3: Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
4: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК-решение. ГК-решение. Партнер, который решает задачи. Телефон 38 58 88. 38 58 88.
5: 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито.
6: Бурито. Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
7: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик».
5: 29 мая. Вагонка. Бурито.
7: 12+.
8: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

В Калининграде 7 часов вечера. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на «Балтик Плюс».

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Балтик плюс.
2: Музыка твоего

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на Балтик Плюс.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Голос твоего города.
2: To exist.

0: Мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Аиста — гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic-News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Поработали!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

0: Калининграде 8 часов вечера.
1: Non-stop dance.

0: Реклама.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года.
1: Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 18 лет.
2: В Калининграде 10 часов вечера. «Балтик Плюс».
3: «Нон-стоп-дэнс».

0: Калининграде 11 часов ночи.
1: Балтик плюс. Нон-стоп дэнс.

0: Балтик плюс.
1: Non-stop dance.
2: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В Калининграде полночь. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Baltic Plus.ru

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Калининграде час ночи. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

проснулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.